что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: нам с тобой бывает. Соавтор Таджикистан Шаш.
1: Дарборай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Машун данки ва ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Слушай, чувствуй, танцуй.
6: Радио.

звонит ночью, как ни в чем не бывало. И снова сердце в клочья, и я снова попала.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь, можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней», потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан, шарики инбах шуморобо 35 солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Ду.
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی، این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملا بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
8: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: Осень звучит ярко. «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Тарунаи аввали соат ро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. پس ابانیمنت نیرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: октябрь соли жори тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Аджи Бадем – این стандарти جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز Аджи Бадем را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. Аджи Бадем – جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-801717.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой нови шеф бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
8: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
9: Салом, дӯстони азиз. Мавзӯи имрӯзаи мо – модари идеалӣ вуҷуд дорад ё не? Инстаграмро кушоем. Модар ороста, кӯдак ҳамеша тоза, хонаву дар комилан тоза, ғизо ҳамеша солим ва ҳама хушбахтанд. Шумо ба худ мегӯед, чаро ман ин қадар аз ӯ хафо мондаам? Аммо як чизро фаромӯш накунед. Мо ҳаёти воқеии худро бо беҳтарин лаҳзаҳои зиндагии дигарон муқоиса мекунем. Модари идеалӣ вуҷуд надорад. Модар метавонад хаста бошад, асабонӣ бошад, хона метавонад бетартиб бошад. Баъзан хона метавонад бетартиб бошад, баъзан барои пухтани хӯрок қувват набошад. Ва ин маънои онро надорад, ки ӯ модари бад аст. Ҳар рӯз ба ҷои он ки ман барои фарзандам кофӣ нестам, ба худ бигӯед: ман ҳар рӯз кӯшиш мекунам ва ин кофӣ аст. Ёдрас мекунем, ки барномаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby пешниҳод мегардад. Comfort Baby бо ғамхорӣ нисбати ҳар як модар, ҳар як кӯдак ва ҳар як оила.
8: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварӣ бештари шумо. Муфассал 544. Humo. Аз орзу то амал.
10: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджибадемро шарики бо эътимоди саломатӣ شما میگرداند. صفت بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0-1717.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Харрус и Якадам Бабиш. Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Таджикистан начал получать нефть и нефтепродукты из Ирана. Промышленное производство в стране выросло почти на 14%. Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля. Шохин Airlines получила первый самолет для внутренних рейсов. Для дзюдоистов учредили специальные денежные премии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расми ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Ryzen ва Goodwi буда. Барой там این خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
4: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: О, чекупки багоромат. Гул, офтоб. Апш, боз аллергия.
12: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
11: Зуд? Яны?
12: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
11: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
12: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
11: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
12: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
13: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
14: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
15: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
16: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс. Let me tell you.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Шакар Мамад Мирмахмадов принес пятую медаль сборной на Азиатских играх. В Худжазе в Гулистоне пройдет второй ферганский форум мира. В Таджикистане вступили в силу новые правила медицинского обследования на ВИЧ. Далее подробности этих и других событий. В ГБАУ к 35-летию независимости открыли 90 объектов. Отметим, что в рамках рабочей поездки в Орно-Бадахшанскую автономную область на этих выходных президент республики Эмомали Рахмон открыл парк культуры, новое здание школы, а также предприятие переработки отходов, лекарственных трав и производства бетона, три детских сада и спортивный комплекс, гостиницы, солнечные и гидроэлектростанции, а также теплицы и другие объекты инфраструктуры. Борис Шакар Махмад Мирмахмадов принес пятую медаль сборной Таджикистана на Азиатских играх, которые проходят в Японии. Он занял второе место в весовой категории свыше 90 килограммов. Теперь в копилке сборной две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. В Таджикистане вступили в силу новые правила медицинского обследования на вирус иммунодефицита человека. Согласно документу, обязательное тестирование теперь должны проходить, в частности, сотрудники салонов красоты и люди, вступающие в брак. Для работников бьюти-сферы прохождение теста становится обязательным условием перед началом работы. Если у сотрудника выявят ВИЧ, он не сможет работать в соответствующей сфере. Также обязательное медицинское обследование на ВИЧ предусмотрено для употребляющих наркотики инъекционным путем, пациенты, находившиеся в больнице во время вспышки инфекции, и те, кто перенес операцию либо переливание крови. Также обследованию подлежат дети, родившихся у матерей, живущих с ВИЧ. По данным Республиканского центра профилактики борьбы с ВИЧ на 1 сентября 2025 года в Таджикистане на официальном учете состоялись свыше 13 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Из них более 900 человек, это младше, люди младше 18 лет, свыше 5 тысяч составляют женщины и более 7 тысяч – мужчины. В Худжазе и в Гулистоне сегодня и завтра пройдет второй ферганский форум мира. Форум приурочен годовщине принятия Худжанской декларации о вечной дружбе. Участники обсудят региональную безопасность и стабильность, экономическое развитие, охрану окружающей среды, гражданское общество, молодежные и женские инициативы, взаимодействие средств массовой информации и роль местных сообществ. Также планируется обмен опытом и обсуждение практических предложений по развитию сотрудничества и устойчивому развитию Ферганской долины. Отметим, что Худжанскую декларацию о вечной дружбе подписали 31 марта 2025 года в Худжанде президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В Душанбе сегодня временно ограничат движение по нескольким улицам. Так, дороги будут перекрыты с 10 до 11.30 по проспекту Рудаки, а также улицам Айни Дуниша и Мастангулова, сообщает столичная милиция. Водители просят выбирать прилегающие улицы для объезда и не останавливаться без необходимости на проезжей части центрального проспекта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. И не останавливаться без необходимости на проезжей части центрального проспекта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم، وطن داریست

وطنداری است، وطنداری. رهی آسان شدی مشکلی

0: پنداری
1: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nadi.
7: بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیات را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-801717.
1: رقمی تلفنی اداره رکلامه
8: 41 41.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
2: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефоны идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарды истеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истеклоли Таджикистан. 4 миллиард.
4: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه های کائنات که استرانوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی، 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرانومی را استفاده بردند. و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: Коротко о главном.
6: Президент провел встречу с руководителями и активистами Горного Бадахшана. У сборной страны 6 побед на шахматной олимпиаде. В Узбекистане выступили за смертную казнь для педофилов. В Казахстане после гибели военнослужащих будет проведена масштабная военная реформа. Южная Корея потребовала от Украины извинений. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант» наша поддержка – ваш успех.
5: Басу бараси ваму бойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоху хама монан бошан. Балки шарт он аст ки далилхо мутамат ва назарху асоснок бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рузҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира – мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Soft Premium» – мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
3: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Ва хам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иқтисоду фановари хои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
4: Салом сомини арчманд. Мани Жанвари хастам ва имрӯз оид ба нушоке суҳбат мекунем ки на танҳо дар Чин, дар кишвари мо низ ба як фарҳанг табдил ёфтааст. Як пиёла чой. Барои он касе роҳи бедор шудан аст, барои дигаре одати ҳаррӯза. Аммо дар Чин паси як пиёла чой метавонад фарҳанги бузурги муошират пинҳон бошад. Чин яке аз қадимтарин фарҳангҳои чойнӯшии ҷаҳонро дорад. Дар тӯли асрҳо чой ба қисми рӯзгор, меҳмоннавозӣ, савдо ва ҳатто санъат табдил ёфтааст. Чои чинӣ низ як навъе нест. Чои сабз, сафед, қаҳваранг ва навъҳои дигар. Мазза, бӯй ва ранги ҳар кадом чои минтақа аз навъи барг ва тарзи коркарди он вобаста аст. Аммо фарҳанги чой танҳо дар мазза нест. Дар маросими анъанавии чойдамкунӣ ҳарорати об, ظرف، مقداری برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگی چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکینی شهر معاصر هر روز مراسمی مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب توفه می شود و دوستورانش درباره نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
3: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلس.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Суат Бертожикистон Йозда.
1: Дар Борай Фарух Шунидит. Бонкаш Баба Як Миллион Дот.
2: Маш Фунданки Ваба Дубай Баба Вупай Мой Бонк Парбоска.
3: Кедон Миллион. Кедон Дубай. Баман Танхо 500 Хазар Карз Додан.
4: Карз Барой Тиджорати Шуму. То 500 Хазар Сомони. Эсхата. Бонк Барой Наздиком.
1: Хамаш Дар Эсхата Онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент провел встречу с руководителями и активистами Горного Балахшана. В Узбекистане выступили за смертный указ для педофилов. В Казахстане после гибели военнослужащих будет проведена масштабная военная реформа. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон провел сегодня в Хароге встречу с руководителями и активистами Горно-Бадахшанской автономной области. В начале беседы президент выразил родителям покойного главы области Алишера Мирзонабота соболезнования и благодарность и поручил назвать школу номер 6 в Хароге именем Алишера Мирзонабота. Затем глава государства отметил, что валовый продукт области за последние 25 лет увеличился в 93 раза и в 2025 году достиг 3 миллиардов сомани. Население области выросло на 64 тысячи человек, достигло более 236 тысяч. В области было создано более 120 тысяч новых рабочих мест. Руководству Горного Балахшана поручено эффективно, используя имеющиеся возможности, обеспечить развитие частного сектора и еще более ускорить темпы экономического развития, уделяя первостепенное внимание созданию рабочих мест, увеличению доходов, а также повышению уровня жизни населения. Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева предложила ужесточить наказание за особо тяжкие преступления сексуального характера против детей. «За такие чудовищные преступления должна применяться смертная казнь», сказала она, выразив сожаление о том, что действующий закон не предусматривает смертную казнь, пишет об этом Фергана. Она также сообщила, что власти готовят предложение об изменении законодательства, чтобы максимально ужесточить ответственность. Поводом для такого заявления стало уголовное дело о предполагаемом насилии над 5-летней девочкой в одном из детских садов на Манганской области. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Саида Мирзиёева заявила, что наказание должны понести не только непосредственный подозреваемый, но и те, кто допустил халатность и не обеспечил безопасность ребенка. Также создана специальная рабочая группа для изучения обстоятельств произошедшего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить план масштабной реформы военной реформы после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспии. На совещании с руководством Министерства обороны Токаев заявил, что происшествие выявило системные проблемы в армии. По его словам, военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе спасательными жилетами. Президент также раскритиковал организацию учений и работу руководства Министерства обороны, заявив о безответственности и халатности. В соответствии с его распоряжением началась комплексная проверка Минобороны. Она охватит организацию службы, снабжение, а также материальное и финансовое обеспечение армии. Также отметил, что после трагедии на Каспии президент освободил Даурена Касанова от должности министра обороны Казахстана, пишет «Аккорды». Мужская сборная Таджикистана по шахматам заняла 55-е место из 206 команд, набрав 13 очков на шахматной олимпиаде, которая проходила в Самарканде. По итогам 11 туров в активе команды – 6 побед, 1 ничья и 4 поражения. Женская сборная страны заняла 74-е место из 189 команд, набрав 12 командных очков. Команда одержала 6 побед и потерпела 5 поражений. Победителем олимпиады в мужском турнире победителем стала команда Узбекистана, а в женском – сборная Китая. Южная Корея потребовала от Украины официальных объяснений и извинений после публичного раскрытия информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, отметив, что ранее стороны договорились оставить этот факт в тайне. Президентский секретарь по связям с общественностью Сон Ги Хон также назвал ложью заявление Украины о том, что соглашение о неразглашении не существовало, пишет об этом Лента.ру. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о военнопленных в ходе выступления на Генассамблее ООН. В Сеуле сочли это серьезным ущербом для доверия между странами и заявили, что рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении Киева в связи с инцидентом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите, читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели! Сегодня самые выспавшиеся, самые заряженные ведущие собираются здесь у микрофона, чтобы провести это время вместе с вами, дорогие друзья, и даже отдать частичку своей энергии. Ну, если что, будьте аккуратны, энергия прямо сейчас будет изливаться из вашего радиоприемника, и даже можно получить небольшой удар током. Ладно, шучу, ничего не получится, все нормально. Главное, добавьте звука, друзья, будьте с нами, заряжайте, открывайте то самое второе дыхание, которое так необходимо. Понедельник, друзья. Ну а здесь те самые люди, которые это умеют делать филигранно. Лола Обназарова, вот знакомьтесь, друзья. Ну и Андрей Соколов, всем привет.
2: Всем привет. И вот ничего не получите, ты сказал. Ты зачем это сказал? Конечно же, получите, друзья
1: я
2: мои.
1: Я сказал, не удар током же.
2: Вот, ты сказал, не удар током и ничего не получите. А наши улыбки, а наша бодрость, а настроение хорошее, а пожелания наши, все это для наших любимых слушателей. Друзья, мы вас будем заряжать.
1: Наезда начинается наша программа сегодня.
2: И с наезда бывает, да, и с разбега бывает, и по-всякому бывает, друзья. Но я хочу напомнить, что у нас понедельник. А это значит, что мы открываем вот такой вот новый какой-то момент свершения, новую неделю грандиозных побед, открытий и всего самого хорошего. Именно так себя нужно настраивать, чтобы вся неделя в целом принесла нам побольше положительных эмоций и хороших новостей. Поэтому всех с понедельником, давайте заряжаться, присоединяйтесь к нам и на протяжении ближайших 3 часов будем вместе, как обычно, открывать второе дыхание.
1: О, да, откроем обязательно это второе дыхание, вы будете с нами, друзья, давайте заряжаться и двигаться в течение этого дня по нужной и важной траектории, которую вы сегодня наметили, друзья. В общем, все это мы будем делать, естественно, вместе с вами под хорошую музыку и полезную информацию. Ну а сейчас делаем маленькую остановочку в виде музыкального трека, друзья, и снова возвращаемся к вам.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор?
3: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
4: Пардифен. Дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен. Аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
6: Ну что, друзья, мы к вам вернулись. И, как обычно, с нашим шок-контентом любименьким. Правда, сегодня мы будем с тобой не в Индии. Хотя, ты знаешь, могли бы. Вот да, в новостях то и дело попадаются какие-то да, интересные и курьезные новости.
7: У нас частенько бывает, знаешь, Индия, Япония, часто бывают вот эти вот страны.
6: Да, и Великобритания.
7: И Великобритания, да. Частенько бывает такое.
6: Это прям наше любимое. Но
7: хотя, ты знаешь, у нас на той неделе и даже был, и, по-моему, если не ошибаюсь, Казахстан, да? Или Кыргызстан. Мы с тобой говорили про того самого.
6: Про которого ты все забыл.
7: Дорогущего барана. Ну ладно, сегодня давайте забудем про баранов и овечек. Мы сегодня отправляемся в Африку, друзья. Да,
6: да,
7: именно туда.
6: Южная Африка. Mm-hmm. И именно там житель, который зовут Мфана Сибили Сибанзе, поссорился со своими родственниками.
7: Как ты это выговорила?
6: Я тренировалась.
7: Молодец.
6: Да настолько серьезно он поссорился, что решил покарать их колдовским способом.
7: Ох ты!
6: Ну знаешь, все там максимально странно.
7: Ну вот это Африка, вот эта кукла Вуду, вот оттуда, да, все, оттуда ноги растут, да?
6: Там все еще оказывается. Знаешь, с этим тоже там уже борются.
7: Каким образом?
6: Как и у нас, все неоднозначно. Есть люди,
7: которые не продают иголки?
6: Иголки запрещают.
7: И куклы?
6: Я бы так сказала. Куклы, иголки, все это оказывается там запрещено и тоже может караться законом. Ну, давай обо всем по порядку.
7: Вот только в Эсватине, где живет герой этой истории, колдовство запрещено законом. Так что мужчине пришлось выехать за границу и там обратиться к человеку, якобы обладающими нужными паранормальными способностями. Суть проклятия, которые наложили на родных Мансабили, сводились к тому, что они ни в чем не должны были иметь успеха. И похоже, что злые чары сработали, ведь дела у бедолаг и впрямь шли не лучшим образом.
6: Да, ты знаешь, во-первых, меня удивило, что вот такой вот настойчивый получился.
7: Аж за границу поехал, да?
6: Да, не поленился, выехал, нашел человека там, который, возможно, тоже, ты знаешь, как у нас вот недавно, вентилятор расписал.
7: Да, не сомневаюсь, не сомневаюсь, конечно.
6: И вот как бы усилия, знаешь...
7: Заговорил колбасные изделия.
6: Вот, да, как это случается. Уж сколько мы об этом говорим, но вот пока вот есть такие вот люди, конечно же, их бизнес процветает. И вот только когда о паранормальном месте стало известно, самого этого Мфана Насибили, вот, также столкнулись, да, он столкнулся также с проблемами, также пришлось, конечно же, наказать, потому что, по сути, мужчина нарушил закон о запрете на колдовство.
7: Понятно.
6: И, естественно, в ближайший год теперь он проведет в тюрьме, все за решеткой.
7: Ну, ты знаешь, все логично, он же тоже является членом этой семьи, то есть, получается,
6: и сам себе,
7: проклятие, да,
6: да
7: как бы коснулось абсолютно всех.
6: Я вот тоже думаю, теперь ему будет время посидеть, подумать, может, какой-нибудь очередной план мести сможет он за это время.
7: Нет, ему надо будет теперь обратно поехать к этому человеку и снять снять заклятие.
6: Сказать, да, я передумал, да, настолько хорошо сработали твои чары.
7: Но, ты знаешь, и еще вот, на год.
6: И еще на год, да, если на год, а не больше. Но ты знаешь, удивительно, что вот бывают такие совпадения, да, и люди продолжают поэтому верить, притом слепо верить в то, что вот это вот все это есть и работает.
7: Вообще, ты знаешь, я отчасти верю в то, что вот иногда злые сами вот помыслы, слова человека, вот эта негативная энергетика может на тебя повлиять, да, дорогие друзья.
6: Я верю просто в энергию.
7: В энергию, да, абсолютно верно. То есть каждый из нас обладает тоже вот и положительной, и негативной энергией. Это все правильно. Вот желательно, конечно же, чтобы мы распространяли вокруг себя что-то позитивное и хорошее. Как говорится, на зло злом отвечать, получишь в ответ только зло. Отвечайте даже иногда, когда вам что-то плохое сделали, отвечайте добром. И вот так вот, друзья, таким образом вы все-таки оборвете эту цепочку зла и всего негативного, что есть в этом мире.
6: Вот, вообще никак не отвечать. Ты знаешь, можно просто проигнорировать. Конечно. Это вообще, мне кажется, самый лучший способ.
7: Да, я вот попросил Лолу просто элементарно: Лола, налей мне, пожалуйста, чай в кружку. Ну, как бы результат нулевой, я проигнорировал эту ситуацию.
6: На минуточку. Да. В свою защиту хочу сказать, что не только я, но и многие наши коллеги уже побаиваются твою кружку. Она живет отдельной жизнью. Там, знаешь,
7: да,
6: открываешь
7: крышку,
6: и возможно...
7: А туда можно привет услышать, да,
6: и привет услышать, и уже боишься, а вдруг что-то выскочит.
7: Понимаешь?
6: Поэтому нет.
7: Я храню налет в своей кружке уже долгие годы. Для меня этот налет уже тоже, понимаешь, вот для меня важен.
6: Я понимаю.
7: Вообще, есть же специальная посуды для чайной церемонии в Китае, да, к примеру говоря. Вот мы сейчас отойдем немножко от нашей общей темы, вот этого всего паранормального. Да, и там, кстати говоря, ценится посуда, в которой заваривался чай очень много раз. Вот.
6: Да, но ее моют, между тем, ты в курсе,
7: не
6: да?
7: Факт, не факт. Ее специально не моют, да. И вот, и я тоже, как, знаешь, как в хорошей чайной церемонии, не мою свою кружку уже третий год. И знаешь, нормально все.
6: Вот.
7: И вот вкус чая просто отменный, просто потрясающий.
6: Я думаю, пока она не начнет разговаривать, ты, конечно, так и не будешь ее мыть, поэтому, знаешь, тебе все-таки самому как-то придется с этим вот разбираться.
7: Моя кружка, мои правила, Лола.
6: Вот тогда и не проси. Договаривайся с ней сам.
7: Понятно.
6: Тем более, что совсем скоро она будет тебе отвечать. Я прям в этом уверен.
7: Она уже, и уже.
6: Подмигивает?
7: Уже. Там уже жизнь. Так, Фархот, на связи с нами. Утро проснулся и понял, что сегодня понедельник. А еще хуже стало, когда я понял, что нужно еще и на работу идти. О как. Хотя всего есть свои плюсы. В рабочие дни я могу слушать лучшие передачи на радио. Второе дыхание. Вот так вот. Всем привет, прекрасное настроение.
6: Ой, Фархот.
7: Кстати, доброго времени
6: какой
7: суток.
6: Вы все-таки молодец.
7: Доброго времени суток. Меня вот эта фраза пугает. Вы где, Фархот? У вас какой-то другой часовой пояс?
6: Нет, ну почему? Правильно, он и нам хорошего дня пожелал.
7: Нет, спасибо
6: для кого-то
7: большое.
6: Еще, может быть, утро продолжается.
7: Может быть, я подумал, что Фархот где-то за границей сейчас находится.
6: Нет,
7: по этой причине.
6: Нет, он же рассказывает. Вот видишь, все просто. Он собрался на работу, наверняка уже на работе, все у него в порядке. Единственное, вот настроение омрачено было тем, что вот понедельник. Для многих действительно как-то так вот, да, происходит. Но, Фархот, действительно, у всего есть плюс. И вы большой молодец, что об этом помните. Действительно, притом плюс это не один, а сразу несколько могут быть. Поэтому вот почаще просто об этом вспоминайте, и все будет прекрасно.
7: Да. Спасибо. Так, вот Исраил тоже на связи, отправляет нам свои замечательные работы. У нас он ремесленник, он создает у нас из керамики, из дерева разного рода национальные такие атрибуты, очень красивые, кстати говоря. И даже украшения очень красивые. Тарелки, серьги, подставки всякого рода. Очень-очень красивые. И вот очередная работа, видимо, отправлена нам была.
6: Ой, как
7: красиво. Замечательно. Из таких лаганчиков я готов каждый день плов кушать. Вот вы знаете.
6: Вот снова спасибо вам большое.
7: Спасибо большое, Израиль.
6: Направили мысли Андрея, как обычно, в его любимую сторону.
7: Да,
6: все про
7: конечно.
6: Плов. Там не только для плова. Посмотри, сколько еще всего красивого.
7: А еще и для салата, да, я вижу. Ну, очень.
6: Хорошо,
7: для плова и салата.
6: Я больше даже пытаться не буду.
7: Не пытайся. Еще добавляет Азия Плюс Бапеич. Спасибо огромное. Вам тоже сегодня желаем Бапеич во всех ваших делах.
6: Спасибо, Израиль. Хорошего дня вам желаем.
7: Да, друзья. Ну что, мы идем вперед. Кстати, делаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека. И возвращаемся к вам, друзья.

اگه نمیتونه تنات بذاره، تو که خوب میدونی نداره چاره.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: است. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ох уж этот кинематограф со своей воспаленной фантазией. Вот зачем они придумывают все эти гаджеты непонятные, а потом что нам пользоваться ими, да, потом теперь, ну, вот после этого, да?
3: Да, потому
2: вот,
3: что киношники. Это классные идеи для воплощения, но получается, друзья.
2: Не всегда.
3: Вот я думаю, многие замечали, что как раз-таки действительно бывает такое, увидел что-то и показалось, да, это же вообще неизвестно, когда появится или не появится. И вот потом раз и появилось, получается, что да, друзья, инженеры превратили вот этот вот какой-то стёб, как, какой-то из фильма, из, не знаю, какого-то ролика, из книги даже, возможно, в какой-то многомиллионный бизнес.
2: А, да, друзья, вот мы сегодня и поговорим про эти 5 шуточных технологий, которые внезапно стали нашей реальностью. Бац, и вот. И начнем мы с автоматической куртки из «Назад из будущего 2». Как это выглядит в кино? Марти Макфайл нажимает на кнопку, и куртка сама подгоняется по фигуре, а потом еще и сушит себя встроенным феном. В 1989 году мы все же дружно посмеялись над этой фантазией и сказали, ну что за чушь, это не бывать этому. Реальность, друзья, встречайте умную одежду с климат-контролем и автоподгонкой. Бренды вроде Nike уже выпускали кроссовки с такой автошнуровкой, а стартапы всю продают куртки с таким вот графеновым нагревателями и встроенными микровентиляторами, которые управляются со смартфона. До фена пока не дошло, но если вы попадете под дождь, куртка хотя бы не даст вам превратиться в сосульку. Ну, все будет хорошо. Высохнете и согреетесь.
3: Да, помнишь, мы даже рассказывали про эти куртки, которые действительно сейчас чем только не оснащены.
2: Кстати, сейчас они в Китае пользуются бешеной популярностью и говорят, что, в принципе, вот даже инспекторы ГАИ в Китае, да, вот какие-то специальные службы, те же самые пожарные, тоже носят вот эти вот специальные куртки, да, с вентиляторами. Даже лютую жару или лютый холод, в общем, им всегда комфортно.
3: Вот да. Ну что, друзья, а также переводчик собачьего. О! Ну, это действительно выглядело как шутка. Например, раньше в мультфильмах, в комедиях собакам часто цепляли какие-то там суперошейники, которые могли озвучивать их мысли вслух. Это действительно так. И обычно там было что-то вроде «дай колбасу» или «о, смотри, белка», ну и что-то такое, да. Вот, кстати, в мультфильме «Вверх» есть такое. Если ты смотрел, там тоже был вот этот злодей со своими собаками, которые разговаривали. Но вот в реальности нейросети сделали это запросто, друзья. Сегодня существуют гаджеты и приложения, например, FlowPant или японский анализатор лая, который используется искусственный интеллект для расшифровки биометрии, частоты лая или виляния хвостом вашего питомца. И знаете что? Нейросети подтвердили, они реально чаще всего думают про колбасу и белок.
2: Дай поесть, дай поесть. Так, еще, друзья, заказ еды через экран телевизора. Как выглядело, как шутка в культовом фильме «Сеть», это еще 95 года. Героиня Сандры Буллок заказывает пиццу прямо через такой компьютерный интерфейс, не вставая с кресла. В 90-х это казалось верхом лени и абсурдной фантастикой. Люди вообще крутили пальцем у виска, что там творите? Зачем, если можно позвонить по-домашнему и заказать пиццу? Реально сегодня, если вы не можете заказать пиццу в 3 клика через телефон или приложение в Smart TV, вы, скорее всего, начнете паниковать. Что казалось такой неким апогеем лени, теперь называется базовым комфортом цифровой эпохи, дорогие друзья.
3: Ну, конечно, само собой. Да,
2: любой телефон, даже через телевизор сейчас можно реально заказать еду, потому что смарт-телевизоры тоже уже давно вышли. Конечно.
3: Именно так. А еще вот одно из любимых — видеофоны на запястье. Вот я думаю, многие тоже помнят, что это тоже выглядело как шутка. Старые комиксы, какие-то фильмы, да, какие-то шпионские пародии обожали показывать нам агентов, которые говорят со своим начальством через какие-то супернаручные часы.
2: С рукой разговаривают.
3: Да, с экраном. Да, вот. Все это выглядело немножко нелепо, громоздко, вызывало, конечно же, у нас улыбки. Но в реальности Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, вот, пожалуйста, друзья, миллионы их аналогов, и сегодня звонком по часам уже никого не удивишь. Смешно скорее то, что люди, имея на руке суперкомпьютер, способны связывать их даже с МКС, чаще всего используют его, чтобы просто посмотреть, сколько же шагов они прошли.
2: Или сколько время.
3: Да, ну или просто сколько же время, да.
2: Ну и вот эти вот еще, друзья, саркастические роботы-помощники. Это как выглядело как шутка. Помните робота Т.А.Р.С. из фильма «Интерстеллар»? У него был такой тумблер уровня юмора и сарказма. Mm-hmm. Чтобы он не казался слишком скучным или таким депрессивным, робот Марвин из «Автостопом по галактике». В общем, киношники шутили как могли, что вообще идеальный ИИ должен уметь подкалывать человека, шутить и, в общем, выполнять за него всю работу. Реальность. Конечно, разработчики современных вот этих вот моделей, а также искусственного интеллекта, как GPT или Grok, официально добавили тумблер, сарказм и юмор. И настройки текстовых роботов. Теперь нейросети может не просто написать за вас курсовую, но и обидно еще подшутить над вами. Вот так вот, друзья. Дожили, конечно. А, кстати, даже некоторые модели почему-то обучили еще нецензурной лексике, кстати говоря. Теперь даже есть. Может не только поюморить, но еще и красное словцо применить такое, не очень приятное. Так что да, сейчас искусственный интеллект может многое, друзья.
3: Вот мы и дожили, когда мы научились иронизировать раньше, ржать чем мы нами. Научились понимать их код. И это действительно правда, друзья. Поэтому да. Ты помнишь, мы говорили, кстати, про зеркало недавно, тоже умное, которое саркастически, знаешь, дает тебе какие-то советы вроде как, но и между тем там еще успевает тебя подколоть.
2: Конечно, вот. Так и скажешь с утра. Ты такой миленький, красивенький, но вот эти бока Сатурна не совсем тебя сильно красят.
3: Да, да, или щеки.
2: Иди в спортзал.
3: Вот-вот, и пошлют тебя вот. Хорошо, если в спортзал еще.
2: Ну да. Или так. Друзья, ну в общем, технологии, которые звучали смешно и даже порой необычно, теперь стали нашей реальностью. Это чистая правда, дорогие нам слушатели. Чистейшая правда. И вот от Рано прилетело сообщение. Осеннего доброго утра она нам желает. Спасибо огромное, Рано. Вам
3: спасибо,
2: тоже прекрасного
3: Рано.
2: Дня.
3: Спасибо, Рано. Красивые такие яркие зонтики отправляет нам Рано. Кстати говоря, возможно, совсем скоро они нам понадобятся.
2: Ты все-таки думаешь, мы все ждем, когда?
3: Чувствуется
2: когда?
3: Приближение вот этой самой осени. Осенью у нас она очень долго приближается. Ты же
2: очень
3: сам знаешь,
2: прям.
3: Об этом говоришь. Поэтому,
2: очень долго.
3: Да, возможно, уже совсем скоро, рано, но в любом случае вам спасибо, и пусть настроение будет хорошим, как пока еще наша такая солнечная, теплая осенняя погода.
2: Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, конечно же, прямо сейчас. Далее будет музыка, другие музыки, также музыкальные рубрики, и в целом рубрики «Азия Плюс», и вернемся мы в следующем часе, друзья, чтобы провести время вместе с вами. Вот так.
3: Кстати говоря, желаем хорошего дня не только мы, но и наш замечательный партнер, это MDO-Фурус, друзья. Да, и напоминаем, что, в принципе, замечательные условия есть, конечно же, у нашего партнера, и со всеми с ними вы можете ознакомиться по короткому номеру. 7272. 72.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غل در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه. رادیو آسیا پلوس.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: О, да, дорогие друзья, снова о еде мы говорим, когда у нас возникают даже небольшие паузы в студии, дорогие друзья.
2: Благодаря кому все это происходит?
1: Благодаря мне, конечно, конечно же, дорогие друзья. Естественно, я завожу все эти темы, естественно. Но вы знаете, на самом деле, еда... в особенности в нашей стране, это не просто взял, поел и ушел. Нет, ничего подобного, дорогие друзья. Для нас еда – это способ встретиться, способ общения, способ передачи какой-то положительной энергии и просто провести время вместе, уважаемые друзья. Такой вот хороший способ провести время с близкими, родными тебе людьми. Так что еда у нас в нашей стране имеет особое значение. В общем, друзья, собирайтесь на обед, если вдруг этого не сделали, а возможно, вы уже на обеде, так что вам приятного аппетита желаем. Ну а мы, друзья, вливаемся в авто. Второй час второго дыхания, чтобы провести время вместе с вами. Весело, задорно, интересно. И в целом, друзья, просто, знаете, сделать этот понедельник немножко ярче и позитивнее. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
2: Мы именно для этого здесь, друзья. Да, всем еще раз большой, очень теплый привет. Возможно, только что кто-то присоединился к нам. Поэтому, да, все наши наилучшие пожелания, ваш адрес. Ну и, конечно, да, чтобы как-то сменить тему, наверное, все-таки с обеда, да? И вкусных наших традиционных блюд, Андрей,
1: хорошо,
2: спасибо
1: Лола.
2: Тебе большое. Давай поговорим лучше про праздники.
1: Давай поговорим про них, конечно же. Давай, вот мне кажется, важный такой праздник и для нас, и для медиагруппы в целом. Всемирный день новостей сегодня отмечается.
2: Да, отмечается, вот. Действительно, друзья.
1: Вот, что бы мы делали без новостей? На самом деле, жили бы спокойно, дорогие друзья.
2: Спасибо, до свидания. Да, этим все, да, этим все можно было сказать.
1: Ну подожди, ну бывает же такое, вот прямо с утра открываешь, и вот какая-то негативная, бац, новость. А иногда бывает и наоборот, какая-то приятная новость.
2: Конечно,
1: так что...
2: без новостей жизнь была бы очень скучной, хочу я тебе сказать. А еще 28 сентября совпадает с Международным днем всеобщего доступа к информации.
1: О,
2: и такой
1: хорошо.
2: Праздник сегодня, и
1: класс.
2: Он, конечно, пропагандирует поддержку качественной журналистики, так. Борьбы с дезинформацией и защиты прав работников медиа.
1: Ага. Отлично, хорошо.
2: Вот такой хороший праздник.
1: Не
2: так
1: класс.
2: Что, друзья, напоминаю вам о важности достоверных и проверенных фактов и новостей.
1: Именно так. Ну, а если что, друзья, чтобы все было достоверно и проверено, читайте Азия Плюс. Там все по полочкам разложено.
2: И слушайте.
1: И слушайте тоже Азия Плюс. Конечно. Читайте, слушайте, смотрите вообще, как вам будет удобно. То, что медиагруппа Азия Плюс себя вмещает прям очень много всего. Друзья, много всякого рода контента. Ну, а мы, друзья, идем вперед. Еще один интересный праздник. День генерального директора сегодня тоже отмечается. Вот смотри, вот. Поздравьте вашего гендиректора обязательно с этим праздничком. Mm-hmm. Да, пожелайте ему всего доброго и хорошего. Надеюсь, у вас хороший гендиректор.
2: Да, друзья, это, конечно, такой неофициальный праздник все-таки наверняка. Но действительно, праздник действительно создан для того, чтобы тоже наверняка сотрудники могли поздравить своих руководителей, устроить какой-то неформальный, возможно, тоже праздничек у себя.
1: Так подойти, да, по плечу, брат, ну, с праздником,
2: ну,
1: тебя.
2: Ну, не настолько неформально,
1: не,
2: ты знаешь,
1: не настолько,
2: нет.
1: Ну... Сама говоришь, неформально поздравь
2: всех. Неформально это устроить какое-то теплое чаепитие совместное. Вот для меня это вот примерно так. Но для тебя я уже поняла, что значит неформально поздравление. Поэтому, да, у каждого свое представление о неформальности, друзья. Ну, а вы, самое главное, не забудьте просто поздравить. Это всегда приятно.
1: Я с тобой каждый день так здорово. Здорово, брат!
2: Я тоже привыкла, конечно. Вот главное, чтобы наш директор не привык к такому вот отношению от сотрудников. Но,
1: благо, сейчас он далеко, да, не получится. Ну, я ему напишу, да? Ну что ж, дорогие друзья, еще сегодня праздник, Всемирный день без мяса, оказывается, сегодня отмечается. Это вообще как?
2: По твоему лицу вижу, что не очень тебе праздник.
1: Вообще не очень. Совсем не очень. Ой, да. Дорогие друзья, тяжело, тяжело, конечно.
2: Ну ничего, праздник действительно призывает отказаться от мясных продуктов и мяса в целом хотя бы на один день. Это знаешь, как день без автомобиля. Вот что-то рядышком.
1: Ну, без автомобиля как бы я и так справлюсь. Да, спокойно,
2: да,
1: абсолютно.
2: Обойтись.
1: Да.
2: А вот без мяса сложнее для кого-то. Хотя, ты знаешь, а вот для меня, например, не очень сложно это. Потому что очень много у нас еще всяких разных вкусных овощей, фруктов. Можно спокойненько обойтись и без мяса.
1: Нет.
2: Я тебя не смогла, да, переубедить? Даже так. Но я думаю, что во многих странах все-таки да, с тобой не согласятся.
1: Давай вот эту вот сказку «Где в другом месте, пожалуйста». Не надо мне вот этого. Брок, ты овощи, какой-то вкус.
2: Это очень вкусно и полезно, между прочим. Да, и во многих странах сегодня даже в ресторанах и в кафе подают тематическое какое-то меню.
1: Ну так и мы надо.
2: Без мяса.
1: С мясом.
2: Ну да, разделились наше мнение, как обычно, в принципе.
1: А лучше сразу два или три вида.
2: Двойное. Мясо. Дабл мит, да.
1: Дабл мясо.
2: Нет, ну, друзья, действительно, иногда нужно исключать мясо из рациона, хотя бы вот ненадолго. Это действительно очень полезно, об этом очень много информации тоже. Конечно же, если вы такой же любитель, как и Андрей, долго вы не продержитесь. Ну, вот один раз, допустим...
1: А, без мяса долго не продержитесь? Ты уточняй, пожалуйста.
2: Без мяса, я говорю о мясе. Что еще тут уточнять? Ой, да, говорим
1: хорошо.
2: Про мясо, поэтому да, вот не зря все-таки этот праздник.
1: Смотри, вот когда-то еще вот если брать советский период, был такой очень интересный праздник, он назывался «Рыбный день». Кстати, в четверг всегда отмечался, когда люди отказывались вот именно вот красного мяса, это получается говядина, да, та же самая, баранина, возможно, и так далее, и употребляли рыбу. Кстати, вот можно ли такой перерыв сделать? Можно перейти на рыбу сегодня?
2: Вот, согласен. Классно, да, можно.
1: Без мяса, но на рыбу.
2: Без вреда. Кстати, рыба тоже очень полезна, и сейчас даже специалисты рекомендуют побольше, как бы, да, включать ее в свой рацион, потому что действительно
1: рыбу
2: тоже...
1: я тоже люблю.
2: Вот.
1: Так люблю, что иногда по ночам свечусь. Ну что ж, дорогие друзья.
2: Не ту рыбу ты ешь, мне кажется.
1: Видимо, да, она какая-то вот не совсем экологически чистая, да, ты имеешь в виду? Нет, я про фосфор говорю, что много фосфора в ней, поэтому и светишься по ночам, понимаешь? Они
2: нет,
1: не
2: рыба очень
1: рыба.
2: Полезна. И омега-3, вот эти жирные кислоты, это как раз-таки в рыбке, которую мы все должны употреблять.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот такие праздники сегодня. Вот как-то так. Может быть, какой-то вам сегодня пришелся по душе. Ну а мы делаем небольшую остановку в виде рекламы. Друзья, возвращаемся скоро к вам.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч в баффало ранч. Там и навеки боят хат мамбичаши. Фурсатро аздас наде. Танходар KFC.
5: О, чекупки багоромат. Гул офто. Апш. Боз аллергия.
6: Ором азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагойоби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дардавоми си дахиката сирме кунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوب بلوت نمی‌کند و به حیاتی فعالان خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است.
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دورخانه‌ها پرسان شوید.
7: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
3: Да, друзья, но сегодня у нас в меню макароны с сыром, правда, в стакане. Да, вот такая вот интересная такая получилась
4: интересная
3: коллаборация.
4: Подача.
3: Да, и подача в том числе, потому что бренды KD и Sally's объединились и создали газировку Cream Soda со вкусом, да, классических макарон с сыром, представляешь? Ну, то есть вот эта сливочная газировочка с ярко-сырной ноткой. Теперь итальянцы плачут где-то сейчас там у себя.
4: Да, конечно.
3: Американцы просто сходят с ума от восторга, наконец-то что-то новое, необычное. Ну, а мы вот с тобой будем пытаться понять, это десерт или все-таки полноценный обед?
4: А, ты знаешь, вообще итальянцы так яростно относятся к своей пасте. То есть паста...
3: В принципе, к своей кухне, да.
4: Паста для них это просто одно из главных блюд. И ты знаешь, я однажды задал вопрос итальянцу, который приехал в Таджикистан, он давал мастер-класс по приготовлению пасты. Я говорю, вот у нас принято ломать пасту вот пополам. Он знает, что? Если, говорит, вы знаете, что ломается где-то паста, где-то умирает один итальянец, вот так мне сказал.
3: Какой ужас, какой кошмар, друзья.
4: Да,
3: все, забудьте сейчас эту информацию, потому что по-другому бывает никак не приготовить. Но, если честно, вот смотри, есть действительно, оказывается, теперь чем удивить тех самых людей, которые все-таки
4: бедные
3: ждут
4: итальянцы,
3: что-то такого
4: жалко
3: интересненького.
4: Ну, друзья, держите ложку шире, вернее, трубочку. Производители клянутся, напиток сделан на натуральном тростниковом сахаре, содержит полезную клетчатку и вообще низкокалорийный. То есть можно запить макароны с сыром, макароны без сыром и не набрать ни грамма. Ну, это как пойдет, конечно, да.
3: Да, друзья, этот эксперимент стал новым способом удовлетворить одержимость тех, кто не представляет свою жизнь без макарон с сыром.
4: Ну, да.
3: Ну, и хотя идея выглядит как минимум странно, но каким-то образом она работает, потому что газировка, говорят, получилась очень даже неплохой.
4: Ну, остается поверить на слово, ведь удивительный макаронный напиток выпущен на ограниченной серии, продается лишь в Канаде. Видимо, канадцы являются самыми преданными поклонниками сырных макарон.
3: Кстати, это не первый раз, да, вот уже из всяких инноваций вот в гастрономических. В Канаде именно почему-то происходит. Помнишь те самые хот-доги в сахарной вате? Это тоже была Канада.
4: Видимо, Канада является таким некоторым экспериментальным полигоном. Сначала отправляют в Канаду все, самое странное.
3: Да.
4: А потом так, ну ладно, неплохо зашло, давайте теперь уже и в другие страны.
3: А потом распространяется из Канады.
4: Видимо, да. Видимо, самые странные гурманы живут в Канаде.
3: Да, ну или действительно какие-то шеф-повара, которые ну уж очень любят экспериментировать.
4: Видимо, да.
3: Попробовал бы такую газировку?
4: Наверное,
3: ну, давай,
4: да. Я бы попробовал, конечно, почему нет. Я же все-таки не итальянец. Если бы, наверное, итальянец, я бы сказал, что вы творите? Вылетите немедленно. Я бы сказал, ну что ж, я не итальянец, я могу себе это позволить попробовать, по крайней мере. Главное, когда вы будете пить этот напиток, чтобы в районе 100-150 метров рядом не было итальянца, друзья.
3: Да, так, вот, все будет хорошо. Придется следить только за этим.
4: А то может прилететь, скажем так. Да. Но
3: интересно,
4: в остальном все хорошо.
3: А вот запах какой там, ведь у вот этой самой газировки, этой самой газировки свой, он очень такой яркий запах, то есть вот газировка все равно пахнет, особенно если это сладкая, яркая газировка какая-то с каким-то вот этим вот вкусом, может быть, фруктовым или еще каким-то. И здесь вот все-таки макароны с сыром, все это перемешивается, что там в итоге получается, остается только догадываться.
4: Я тоже думаю, что остается только догадываться, пока мы только будем, знаешь, лишь как-то вот мечтать и думать, попробуем эту газировку или нет. Ну, как бы, ну и ладно. Ты знаешь, мне больше всего удивляла другая газировка, даже не вот макароны с сыром, а вот до сих пор не могу забыть ту японскую газировку со вкусом пельменей, кстати говоря. Вот,
3: да.
4: Тут уже... Максимально
3: есть,
4: странно.
3: Есть еще, да, вот что можно поесть, хотя ты пьешь. Но вот тут действительно все очень сомнительно.
4: Очень все сомнительно, очень все странно, но тем не менее кулинарные эксперименты, друзья, продолжаются. Ну а мы о них, конечно, рассказываем. Ну а сейчас, друзья, делаем небольшую остановку. Скоро вернемся к вам.
1: Коротко о главном.
5: Таджикистан подал заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН. В России начались учения УДКБ. Экономические потери Европы от летней жары оценили в 113 миллиардов евро. Пострадавший от беспилотников российский бизнес освободили от проверок. Таджикистан сегодня сыграет с командой Палестины. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Улами
6: дакик. Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шумуробоси, Упанджумин, Солгарды, Истиклоли Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. Поян Дабод, Истиклоли, Таджикистан.
7: هشت ساعت
8: رادیوی آسیا پلاس زمانی تازه با فعالیت شروع کردن شمگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی افیر به 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомонаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд. Он ро аз даст наде.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
10: Ты видела этот фильм?
11: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
10: Стоп, не говори дальше.
12: Осторожно, спойлер.
11: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
13: Ну, вообще, молодцы, конечно, вот эти знаменитые певцы и певицы. Сначала как бы на сцене блистали, ну, а теперь собираются и в кино. Тот же самый, вот пример очень хороший, мне кажется, как Джастин Тимберлейк, 50 Cent, кстати говоря. Слушай, знаменитые были исполнители, но сейчас вот уже звезды кино. Вот такая интересная штука. Ну, и тут Леди Гага тоже не отстает, друзья.
14: Да, ну, а почему? У кого-то, кстати, да, очень хорошо и совмещать получается, как у Джей Ло, например.
13: Да, вот ее кстати, можно да, и кстати, Джей Ло, абсолютно верно, согласен с тобой.
14: Конечно, но вот и сейчас Леди Гага может перейти из вселенной DC в Marvel. Друзья, сразу несколько киноинсайдеров утверждают, что певица и актриса появится в новых «Людях X». Кинопремьера, которая назначена на мае 2028 года. И предполагаемая роль выглядит так, словно ее специально придумали для Гаги. Может быть, поэтому вот такие ассоциации...
13: Покерфейс, да, вы?
14: Ага, ты сразу про покерфейс, да, вспомнил. Но вообще речь идет об Элисон Блэр по прозвищу Дазлер, или Ослепительно, если перевести. В комиксах она одновременно мутант и профессиональная певица, конечно же. Ее способность тоже непосредственно связана с музыкой. Конечно же, Дазлер превращает звуковые волны и свет, в свет и может создавать такие яркие вспышки, лазерные лучи и голограммы. Персонаж появится в комиксах Marvel. И, кстати, там он появлялся еще в 1980 году. И вот в новых, наверное, сейчас в фильмах тоже будет.
13: Это хорошо, это хорошо. Слушай, классно же, если такие способности есть у тебя. Звуковик тебе не нужен, свет тебе не нужен. Просто вышел на сцену и блистаешь
14: и
13: весь.
14: Сам себе режиссер.
13: Да, и сам себе режиссер, да. Света музыка сама себе играет сзади тебя. Прикольно.
14: Ну, как он, кстати, прикольно. Играет, правда, только в голове. Но вот.
13: Да, ну слушай, ну хорошее было бы качество, если бы такие бы артисты существовали.
14: Согласна. Для творческого человека.
13: Ну вот теперь самое интересное. Голливуд пытается сделать из Гаги ослепить действительное уже больше 10 лет. Еще как раз в 2013 году разошлась такая новость, будто бы она получила эту роль в фильме «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Позже выяснилось, что слух вырос из такой первоапрельской шутки режиссера Брайана Сингера. А после выступления Гаги на Супербол в 2017 году поклонники снова заметили, насколько ее сценический образ напоминает вот эту Дезлер. Друзья, то так вот. Теперь, видимо, все-таки людская молва довела до «Людей Икс».
14: Довела уже, действительно, потому что история вернулась уже на фоне настоящей перезагрузки.
13: А, кстати, она там костюм из мяса тоже будет носить в фильме?
14: Я думаю, нет. Все-таки не из мяса наверняка, а чего-то более приятного и красивого. Да, вот предстоящий перезапуск «Людей Икс», друзья, мы дождемся. И Marvel предоставила основной состав фильма еще в августе. Это «Профессора Икс» играет Кристофер Эббот, Джин Грейн, Сэдди Синг, «Циклопа» сыграет Кит Коннор, «Шторма» Майя Бойд, а главного злодея «Мистера Зловещего» Адам Драйвер. Режиссер картин, постановщик «Громовержцев» Джейк Шрейдер.
13: А, ну, Гаги в официальном списке пока, конечно, нет. Более того, один из инсайдеров говорит, что ее лишь о возможном участии в будущем проекте Marvel не называют ни фильм, ни персонажа. Поэтому Дезлер пока остается красивой и очень логичной версией. Хотя, если слух наконец-то окажется правдой, получится редкий случай такой Голливуду понадобилось 13 лет, чтобы воплотить собственную такую первоапрельскую шутку в жизнь. Вот так вот, друзья. Будем ждать.
14: Ну да, посмотрим, что из этого получится. Но уже были же прецеденты, когда действительно вот это вот ярое желание поклонников, фанатов, оно как раз-таки и становилось вот тем самым моментом, когда действительно режиссер вдруг обращал на это внимание, и почему бы и да, и раз, и что-то там поменял даже в своем фильме. Поэтому вполне возможно, что вот так вот все и получится. И скоро мы увидим Леди Гагу в новом фильме «Люди Икс».
13: Ох, ну прикольно, друзья. Интересное, конечно, сочетание голоса, внешности и в целом, конечно, уже раскрученного человека в этом плане. Потому что, знаешь, вот ты сейчас зачитывал имена вот этих вот людей, которые участвуют в перезагрузке «Людей Икс». Я никого не знаю, правда.
14: Знаю Кита Коннора, я уже где-то слышала.
13: Прикольно, прикольно.
14: Да. Ну вот, честно говоря, большинство,
13: Кит,
14: конечно, нет.
13: Кит и Сару Коннор я тоже знаю. Но, ага. Но на самом деле я от реально этих людей совершенно не знаю, кто они такие. Но вот Леди Гага, мне кажется, хорошо бы дополнила этот коллективчик, хотя, по крайней мере, хоть одно известное лицо.
14: Для тебя, да. Но я думаю, что для поклонников все-таки многие из этих людей, конечно же, уже известны. Они уже наверняка где-то покорили сердца поклонников. Но, тем не менее, да, мне все-таки кажется, что Леди Гага будет таким вот классным вообще действительно составляющим.
13: Я жду не дождусь все-таки увидеть ее в этом замечательном костюме супергероини.
14: Ты все еще про мясо. Ну,
13: да,
14: конечно,
13: я все про мясо.
14: Время обеда, все логично.
13: Конечно, да, друзья. Хотя сегодня день без мяса, друзья. Ладно, все, забыли костюмы Леди Гаги. Друзья.
14: Это все Леди Гага виновата.
13: Это все она виновата. Я тут ни при чем. Ну а мы, друзья, делаем остановку небольшую. Возвращаемся уже в следующем часе. Естественно, он тоже будет насыщенный, интересный. Ну а вы, друзья, непосредственно, даже если у вас тоже выдалась пауза на работе, и вы о чем-то сейчас мечтаете, возможно, хотите приобрести какую-то вещь для дома. Может быть, сделать классный ремонт. Не откладывайте свои мечты, а их воплощайте прямо сейчас. MDF Rus, вам помощь, как говорится. Узнайте о условиях, конечно же, потребительского кредита. Номер короткий, легко запомнить. 7272. Позвоните, узнайте и воплощайте свои мечты.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چه کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: سوچنه Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Машҳурдан ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан подал заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН. В России начались учения ОДКБ. Экономические потери Европы от летней жары оценили 113 миллиардов евро. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан впервые подал заявку на непостоянное членство Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Об этом заявил глава МИД Республики Сироддин Мухриддин на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Он отметил, что для укрепления стабильности ООН необходима ответственность, а Таджикистан готов это сделать. По его словам, Таджикистан будет конструктивно поддерживать международный мир. Кроме того, дипломат дал оценку растущей напряженности в мире. По его словам, конфликты множатся, доверие разрушается, неопределенность становится частью нашей повседневной реальности. Мир остается нашей важнейшей ответственностью, его необходимо тщательно строить и неуклонно защищать, добавил глава МИД страны. В России стартовали командно-штабные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ взаимодействия «Поиски эшелон». В рамках учений военнослужащие отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и организации материально-технического обеспечения. Как заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, основными задачами мероприятий являются повышение слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирования сил и средств к выполнению задач в интересах обеспечения коллективной безопасности. Всего в учениях задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Правительство России освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения с 1 января 2026 года. По отношению к ним до 1 октября 2027 года не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Летняя жара в Европе в этом году привела к экономическим потерям в размере около 113 миллиардов евро. Такая оценка содержится в новом отчете международной страховой компании «Allianz». По расчетам аналитиков, жаркая погода сократила совокупный объем производства примерно на 0,46% от прогнозируемого ВВП 30 европейских стран. Наибольшие потери в денежном выражении приходятся на Италию, Германию, на Францию. Экономический ущерб связан прежде всего со снижением производительности труда. Из-за сильной жары работники могут медленнее выполнять задачи, чаще делать перерывы или вовсе пропускать рабочие дни, что в итоге сокращает объем производства, отмечают аналитики. Сегодня сборная республики по футболу проведет товарищеский матч с командой Палестины. Матч пройдет в китайском городе Чунцине и начнется в 17 часов по душанбинскому времени. И еще одна футбольная тема. Национальная сборная Ирландии в матче с Израилем вышла на поле с черными траурными повязками в память о жертвах Газы. Перед игрой ирландцы также отказались от традиционного рукопожатия и обмена вымпелами. После жеребьевки капитаны команд также не пожали друг другу руки. Ранее вратарь Ирландии Гевин Базуну отказался от участия в матче и покинул состав, объяснив решение своей личной позиции. Сам матч завершился победой Ирландии со счетом 3-0. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ох, да, друзья, мы вернулись, конечно же, вы знаете, даже мы вернулись в этот раз, в третий час, очень такие довольные, потому что, вы знаете, мне кажется, правильный перекус и хорошая, добрая компания, мне кажется, решают очень много проблем. Во-первых, за время нашей такой короткой паузы мы успели даже пообщаться с коллегами, выпить чашечку чая и даже что-то перекусить. Представляете, как это здорово. В общем, мне кажется, у меня практически день сегодня удался. Я не знаю, как у Лолы.
2: У меня тоже удался, но мне кажется, у тебя каждый понедельник, он такой, знаешь, немножко восторженный, немножечко такой позитивный, не говорю прям до конца, потому что у тебя всегда все равно где-то припасена вот эта вот самая маленькая такая, может быть, капелька, даже не ложечка, а капелька дегтя.
1: Бочка, но, для тебя бочка, Лола.
2: Для меня, да. Но, тем не менее, ты знаешь, да, отлично сегодня проходит день, и вот опять, ты знаешь, казалось бы, только вышли и поздоровались с нашими слушателями, а вот уже, получается, третий час, как мы открываем второе дыхание. И, кстати, да, друзья, вас призываем делать то же самое. Сегодня понедельник, это значит, есть шанс начать все с чистого листа.
1: О, да.
2: Ну, или с чистого стола, например, Андрей.
1: Не надо о больном, пожалуйста, вот зачем?
2: Поэтому, друзья, настраивайтесь, еще целый час проведите в нашей компании.
1: О, да, дорогие друзья, действительно, понедельник это начало, и почему бы и нет, попробовать сегодня начать что-то новое. Ну, а мы идем вперед, естественно, на позитиве, с улыбкой на лице, сделаем небольшую остановку, видим музыкального трека, вернемся, конечно же, и не за горами наши традиционные рубрики, друзья, о которых мы обязательно вам расскажем что-то интересное. В общем, скоро будем.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро, дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтгир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами 94-700-727-727 равонкон. Бахтадро бисанч, ба яке аз се сертификатро, бо арзиши 1000 сомони бурткон. Харузи джума, суати 19, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз дас наде.
4: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Точно или не точно, друзья, но психология нам частенько напоминает о чем-то важном. Вот и сегодня, я думаю, что многие вспомнят, у многих такое происходит, когда время уже очень поздно, ну очень. И вы прекрасно понимаете, что завтра вам рано вставать. Но почему-то упорно листаете ленту соцсетей, смотрите какой-то уже, может быть, 105-й короткий ролик, какой-то рилс, сериальчик, возможно. Да, вы понимаете, что утром вы будете разбиты, не выспитесь, конечно же, и все негативные последствия другие, но вот все равно не можете закрыть телефон, ноутбук, что там у вас еще. Оказывается, у этого феномена есть официальный психологический термин.
10: Ничего себе.
9: Это прокрастинация сна из-за мести. Ты представляешь, он так и называется?
10: Мстим кому мы,
9: интересно. А вот кому интересно. Мы мстим и зачем, давай расскажем.
10: Просто вот ты в самом начале так хорошо описала мой обычный вечер. Спасибо тебе большое.
9: Перед понедельником,
10: перед,
9: да?
10: Перед сном, да. Вот спасибо тебе большое. Кому же мы мстим, оказывается, собственной дневной рутине, друзья. Этот термин придумали в Китае еще в 2010-м, ну, в начале 2010-х. Местные зумеры, миллениалы, работающие в жесточайшем графике 9-9-6 с 9 утра до 9 вечера и 6 дней в неделю, поняли, что день им не принадлежит, а ночь стала единственным временем, когда они могут вернуть контроль над своей жизнью. Это такой подсознательный бунт против нехватки свободы, дорогие друзья. Вот оказывается как.
9: Да, еще так. Есть интересный факт. Исследование показывает, что чаще почему-то все-таки этой ночной мести подвержены женщины или студенты, или же люди с высоким уровнем эмпатии и ответственности. Вот.
10: Ага.
9: Днем они так сильно заботятся о чужих потребностях. Ну, дети, понятно, если это женщины близкие, опять же, на работе, начальник. А вот ночь остается единственным легальным временем для себя. Отсюда и происходит вот такая ситуация. Но психологи предупреждают, это ловушка. Мы крадем время не у работы, а у собственного здоровья. Хронический недосып бьет по иммунитету и критическому мышлению. Получается какой-то замкнутый круг. Мало спим, сильнее устаем днем, но еще яростнее мстим зачем-то ночью.
10: Ну, это единственное время, когда ты можешь посвятить себе, понимаешь? И вот ты думаешь, ну как же, вот и ночь, это значит для меня. Но все-таки на здоровье это сказывается. Но есть лазейка небольшая, друзья. Как все-таки найти точку опоры и договориться с самим собой? Легализуйте отдых днем. Если вы делите хотя бы 20 минут в обед, строго на то, что вы любите, а не на рабочие чаты, ночной бунт немножко поутихнет. Ну и перехитрите мозг. Назовите сон не концом свободного времени, а лучше спа-процедурой для мозга. Как красиво звучит. И установите будильник на подготовку к спячке, скажем так. За 40 минут до сна включаете все, выключаете все экраны. экраны. Синий свет гаджетов разрушает меланин, знаете об этом, это гормон сна. И, конечно же, обманывает мозг, заставляет его думать, что сейчас еще полдень. Помните, вообще не стоит мстить прошедшему дню за счет своего завтрашнего утра, друзья. Лучше здоровье, это важнее.
9: Конечно, здоровье важнее, и все мы это прекрасно понимаем, но вот почему-то это вообще не работает. Я не знаю, здесь действительно нужны какие-то жесткие правила, здесь нужен человек, возможно, который будет
10: надо,
9: об этом, знаешь, постоянно напоминать.
10: Надо, с провайдером договориться, выключайте, пожалуйста, часиков где-то прям... в 12, мой Wi-Fi.
9: Свет выключали, интернет выключали, кстати, я не знаю, все что угодно, просто отбирали телефон у человека или там ноутбук, если он сидит, да, но в любом случае, да, друзья, всегда нужно как-то помнить о том, что мы сами, получается, ведем себя к вот каким-то проблемам со здоровьем.
10: А реально, знаешь, мне кажется, надо специального человека в подъезде заводить, если вот вы живете в каком-то многоквартирном доме, который ходит по квартирам и вырубает всем свет и интернет. Нет, свет не надо, интернет, да.
9: Был такой замечательный фильм комедийный «Миллион лет до нашей эры». Если смотрел, там был такой человек, который ходил по пещерам. Гасите свет!
10: Гасите свет, гасите Wi-Fi!
9: Просто так каждый день, без устали, вернее, каждый вечер он напоминал, что все, уже пора.
10: Помнишь, а те, кто не слушали, к ним туда камушек летел?
9: Да, и не всегда маленькие, не всегда только камушек. Поэтому, да, друзья, вот какие-то последствия, они всегда есть.
10: Гасите Wi-Fi! Нужно, так, да. В дверь в 12 часов ночи. Гасите Wi-Fi!
9: Нужно помнить.
10: Да, дорогие друзья, вот именно так. Прикольно. Ну, вообще, да, радикальные меры иногда не нужны прям, реально, потому что Wi-Fi такое ощущение, что у нас крадет и время наше личное, и здоровье, ну, и в целом интернет, и вот эти вот бесконечные ленты рилсов.
9: А для женщин, я всегда напоминаю, вот стараюсь себе, ты знаешь, вот это очень веский аргумент, еще и молодость, потому что есть доказанные факты, что действительно вот этот вот свет, да, от смартфона, синий, он негативно влияет, да, и вот то, что, например, приходится там щурить постоянно, опять же, это частенько там в темноте или в каком-то полумраке уже, да, вечером происходит, тоже провоцирует появление новых морщинок. Так что, дорогие женщины, тем более, что, как оказалось, мы больше этому подвержены, времени действительно иногда практически на себя не остается, но и ночное время не стоит использовать вот именно так.
10: Это, знаешь, это как вечером пошел смотреть рилсы, ну, если брать вот вас, девушек, да, а утром просыпается такая просто складка из кожи, да?
9: Спасибо тебе.
10: Потому что приходилось очень сильно напрягать глаза, чтобы смотреть.
9: Да, но это, правда, не только у женщин происходит.
10: Согласен. Я просто сегодня проснулся и увидел то же самое, понимаешь, в зеркале.
9: Ну вот здесь такая хорошо.
10: Большая складка такая. Я так, а где глаза? А, вот они. Ты, понимаешь, вот да.
9: Хорошо, было что прям... все благополучно закончилось.
10: Потом, ты знаешь, со временем и все это уходит, да. Но, дорогие друзья, действительно, берегите свое здоровье, будьте всегда молоды, красивы, замечательны. А вот рилсы, да, примерно минут за 40 до сна вырубайте. Друзья, ну а мы делаем остановку, у нас уикенд, торопитесь к нам, спешит в гости, давайте послушаем его трек и скоро вернемся к вам.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Форус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
3: Делаем круто и быстро.
4: Минимум усилий, максимум результата.
3: Рабочие фишки.
5: Ну что, приветствуем вас, дорогие друзья. Рабочие фишки уже здесь с вами. И давайте мы пройдемся по вашим мониторам компьютеров. Ну, какой у вас есть? Может быть, дома, может быть, на работе офисный компьютер. И какая интересная на нем заставочка. Вот что самое интересное, друзья. Где-то, может быть, любимый котик, а может быть, какой-то, не знаю, близкий вам человек или красивый закат.
6: И такое бывает. У всех свои предпочтения. Но это касается не только компьютеров, мониторов, конечно же, экранов наших любимых,
5: да,
6: смартфонов.
5: Конечно.
6: Тоже, друзья. Сейчас мы вам расскажем про интересные факты, что касается этих самых заставок. И советы есть тоже от специалистов, друзья, но обо всем по порядку.
5: Хорошо.
6: Да, вот если вспомните, что у вас там на заставочке, возможно, это очень-очень красиво, а возможно, просто дорого вам. Вот теперь сразу факт первый. Нейробиологи доказали, что очень яркие обои на телефоне просто крадут до получаса рабочего времени у нас в день.
5: Ничего себе,
6: вот
5: это
6: так.
5: Много.
6: Оказывается, наш мозг фанат дешевых дофамина, но это уже, я думаю, многие знают, и вы берете гаджет, получается, просто проверить время, как бы, вот, да, взгляд цепляется за эту самую сочную картинку, и мозг вам шепчет: ох, как красивенько, ох, как ярко, а давай-ка из соцсети заодно проверим. И хоп, вы даже не замечаете уже, и получается, после этой самой заставочки переходите в свои соцсети, начинаете там что-то смотреть эдакое, потому что вашему мозгу это нужно.
5: Да, хоп, хей,
6: ла-ла-лей. Да, картины.
5: Да.
6: Но это еще не все.
5: И не все, друзья. Факт второй. Ученые из Техасского университета выяснили, что смартфон глушит ваш интеллект. Даже если он просто лежит экраном вниз на столе, мозг подсознательно тратит кучу энергии на то, чтобы игнорировать телефон и не потянуться к нему. В итоге, конечно, ваша концентрация падает почти на 20%. Получается, вы буквально глупеете от одного вида своего гаджета, дорогие друзья.
6: Ну вот тебе и факты, да, скажи же.
5: Если нужно сосредоточиться на конкретном деле, не отвлекайтесь на телефон. Вот две фишки дня, которые спасут, конечно же, вашу продуктивность.
6: Да, ну, во-первых, специалисты советуют включить визуальную тишину, то есть поставить на заставку абсолютно однотонный серый или черный фон, как у тебя.
5: Да.
6: Ну, а иконки из соцсетей вообще можно спрятать в какую-то одну дальнюю папку. И телефон станет просто для вас скучным, как какой-нибудь бухгалтерский отчет, и перестанет вас вот так вот манить. По крайней мере, в определенное время вы точно будете знать, что ничего там интересненького нет.
5: А, ну и, конечно, уберите раздражитель на время сложных задач. Не просто гасите экран, а убирайте телефон в сумку, в ящик стола. Или вообще в другую комнату. С глаз долой и сердце вон, как говорится. Да, первые полчаса будет казаться, что вас отобрали часть вашего тела. Но уже к вечеру вы заметите, что сделали гору работы и совсем не устали. А так,
6: вот,
5: друзья.
6: Вот, кстати говоря, да, вот мы же иногда проводим, да, параллель. Почему нам казалось раньше, что очень много времени, а сейчас мы ничего абсолютно не успеваем? Да, возможно, отчасти потому, что вот действительно как будто бы стало у нас времени поменьше, вот по крайней мере в сутках действительно бывает это ощущается. Но вот эти вот гаджеты наши, они тоже виноваты в том, что мы действительно ничего не успеваем.
5: Ну смотри, вот допустим, я работаю дома, и у меня есть, допустим, свободная минутка прямо за компьютером, дорогие друзья, это происходит у меня чаще всего. Я беру телефон и начинаю смотреть рилсы, когда у меня свободное время. Представьте, я вот так вот просто убиваю время просто так, да. Хотя могу посвятить его совершенно другим вещам. Ну и друзья, попробуйте прямо сейчас сэкономленное время потратить на то, чтобы уйти с работы пораньше, ну или хотя бы подольше попить кофе, пока босс думает, что вы совершаете трудовой подвиг.
6: Почему бы и нет? В любом случае лучше на себя любимого действительно потратить вот эти вот, пусть сэкономленные всего полчасика, но тем не менее.
5: Полчаса в день, а если в год посчитать, сколько это времени будет? Уйма. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот гаджеты крадут наше время, но без них тоже нельзя. Овы, это уже все-таки, наверное, все как-то объяснить. Это каноны нашего времени. Их не поменять уже никаким образом. Гаджеты, мне кажется, будут появляться еще более изощренные, еще более крадущие время и внимание. От этого нам пока никуда не деться.
6: Да, никуда не деться, но стоит помнить, что, как бы, да, Homo sapiens, человек разумный. Да,
5: я бы с этим, знаешь,
6: Я бы с этим сильно поспорил. Согласна. Вокруг действительно умные телефоны, умные дома, умные машины. Вот с умными людьми немножко сложней. Но... Да. Тем не менее, друзья, если все мы будем, конечно же, помнить о том, что самое важное время наше должно быть не для телефона и для соцсетей, а для себя любимых и для наших любимых родных и близких.
5: Ой, заведу дом и сейф, куда буду складывать телефоны всех родных и близких во время семейного ужина. Буду отбирать. Ну что ж, дорогие друзья, вам мы желаем удачи, хорошего дня потрясающего. Мы постепенно будем уже уходить из эфира, чтобы вернуться завтра и продолжить наше великолепное общение. На сегодня все, друзья. Совершайте ваши трудовые подвиги, верьте в собственные силы. Ну и в целом идите к своей цели, друзья.
6: Именно так. Улыбнитесь еще раз сегодняшнему понедельнику, друзья. И пусть стрелки часов после обеда уже тоже бегут очень быстренько, как вместе с нами. И пусть, конечно же, приближается тот самый любимый уютный вечер. И да, друзья, пусть сегодня вам хватит на все ваши рабочие задачи, сил и энергии. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Ровно до завтра. А завтра в это же самое время снова будем вместе бодриться, заряжаться и открывать второе дыхание. На сегодня все. Пока.
5: Все, друзья, пока-пока, до завтра.
7: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما
13: 41 41.
14: رادیو یاسپلوس
15: برای شنیدن.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бакайтир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیور.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
5: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
8: آناتیس. رقم تلفن اداره رکلام
9: 41-41. سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: TCL запустила в Хороге сеть пятого поколения. В Таджикистане открыли лабораторию для исследования минерального сырья. Иран заявил о готовности к новому витку конфликта. На афгано-пакистанской границе произошли новые столкновения. Казахстанскую спортсменку лишили золота Азиады из-за обуви. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Радио «Азия Плюс».

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone romeo betki, basap kizinegi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rogna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан, Тахти Кайковус Ро, Царбиде, Аскаф Мади, Номус Ро.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл, Осон Бакулаяст, Хар Интихол, Нишони Мухабати Шумо Бахамдигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишмо.

0: со Alter.kiston Ponsda.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш баба як миллион дот.
2: Маш фундан ки баба Дубай баба ва паймой бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. TCL запустила в Хороге сеть пятого поколения. Иран заявил о готовности к новому витку конфликта. Казахстанскую спортсменку лишили золота Азиады из-за обуви. Далее подробности этих и других событий.

0: Компания Tcell запустила сеть пятого поколения в городе Харук. Генеральный директор Tcell Узот Хундавашуев отметил, что запуск 5G в Харуге является частью последовательной государственной политики по цифровизации страны и развитию современной инфраструктуры во всех ее регионах, включая высокогорный Памир. Высокоскоростной мобильный интернет открывает новые возможности для образования, здравоохранения, предпринимательства и туризма, отметил гендиректор Tcell. В Институте химии имени Никитина открыли лабораторию подготовки образцов минерального сырья. Как сообщает Академия наук, новая лаборатория оснащена современным исследовательским оборудованием. В лаборатории ученые-исследователи будут заниматься изучением, тестированием и анализом состава горных пород, руд, минералов и почв. Такие лаборатории создаются в частности для определения точного химического и минерального состава образцов, чтобы понять, насколько богато месторождение и целесообразно ли начинать промышленную добычу там. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов как к возможному возобновлению конфликта с США, так и к дипломатическому урегулированию. По его словам, мы выстоим перед лицом любого нового витка агрессии, даже если это будет войной судного дня. В то же время мы готовы к дипломатии. Дальнейший выбор зависит от президента США Дональда Трампа, сказал Аракчи, об этом сообщает NBC News. Также глава МИД Исламской Республики отметил, что Иран выступает за открытие Ормузского пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта в обмен на разморозку иранских активов, а также иметь возможность продавать нефть. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отверг иранский план по деэскалации напряженности. В частности, Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. На афгано-пакистанской границе 27 сентября произошли новые тяжелые столкновения. Перестрелки с применением артиллерии, минометов и другого тяжелого вооружения продолжались сразу на нескольких участках границы, передает Хама Пресс. Стороны по-разному описывают причины столкновений. Пакистанские источники утверждают, что огонь по военным позициям и населенным районам открыли силы Талибана, после чего пакистанская армия нанесла ответные удары. Кабул отвергает эти обвинения. Между тем, новая вспышка насилия произошла на фоне быстро ухудшающихся отношений между двумя странами. Пакистан обвиняет афганские власти в том, что с территории Афганистана действуют вооруженные группировки, в частности, Техрики-Талибан. Казахстанскую спортсменку лишили золота азиатских игр из-за обуви. Легкоатлетка Ясмина Таксанбаева первой финишировала в марафонской спортивной ходьбе на играх, которые проходят в Японии, преодолев свыше 42 километров за 3 часа 22 минуты. Однако после финиша соперницы подали протест на результат спортсменки. World Athletics установила, что обувь Таксанбаева не соответствовала требованиям. В результате спортсменку дисквалифицировали, а золото перешло в китайское. Спортсменки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир, вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамид 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей, як зарфча, як имконят. Онро аз дас надей.
3: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41
1: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шановандагони азиз. Бинобай тилу агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавои шома бирноки бебориш хоҳад бод. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан впервые подал заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН. ЕБРР направит 32 миллиона евро на модернизацию канализации Худжанда. Тесел запустила в Хороге сеть пятого поколения. В республике открыли лабораторию для исследования минерального сырья. В Худжанде в Гулистоне проходит второй ферганский форум мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: اول بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
5: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-727-727 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
9: Рахами телефонии дорогая реклама. 41-41.
10: Азия Плюс.

0: тела.
1: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
2: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
4: Яке робби гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
5: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан впервые подал заявку на непостоянное членство Совета Безопасности ООН на 28-29 годы. Об этом заявил глава МИД Республики Сироджиддин Мухридин на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи Организации. Он отметил, что для укрепления стабильности ООН необходима ответственность, а Таджикистан готов это сделать. По его словам, Таджикистан будет конструктивно поддерживать международный мир. Кроме того, дипломат дал оценку растущей напряженности в мире. По его словам, конфликты множатся, доверие разрушается, неопределенность становится частью нашей повседневной реальности. Мир остается нашей важнейшей ответственностью, его необходимо тщательно строить и неуклонно защищать, добавил глава МИД. В Худжанде и в Гулистоне проходит второй ферганский форум мира. Форум приурочен годовщине принятия Худжанской декларации о вечной дружбе. Участники обсудят региональную безопасность и стабильность, экономическое развитие, охрану окружающей среды, гражданское общество, молодежные и женские инициативы, а также взаимодействие СМИ и роль местных сообществ. Также планируется обмен опытом и обсуждение практических предложений по развитию сотрудничества и устойчивому развитию Ферганской долины. Отметим, что Худжанскую декларацию о вечной дружбе подписали 31 марта 2025 года в Худжанде президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Тисел запустил сеть пятого поколения в Хароге. Генеральный директор Тисел Узот Хундавлачоев отметил, что запуск 5G в Хароге является частью последовательной государственной политики по цифровизации страны и развитию современной инфраструктуры во всех ее регионах, включая высокогорный Памир. Высокоскоростной мобильный интернет открывает новые возможности для образования, здравоохранения, предпринимательства и туризма, отметил гендиректор Тисел. В Институте химии имени Никитина открыли лабораторию подготовки образцов минерального сырья. Как сообщает Академия наук, новая лаборатория оснащена современным исследовательским оборудованием. В лаборатории ученые-исследователи будут заниматься изучением, тестированием и анализом состава горных пород, руд, минералов и почв. Такие лаборатории создаются в частности для определения точного химического и минерального состава образцов, чтобы понять, насколько богато месторождение и целесообразно ли начинать промышленную добычу. В Сагдийской области при финансировании Европейского банка реконструкции и развития планируется реализовать ряд крупных проектов в сфере водоснабжения и энергетики. В частности, на модернизацию канализационной системы Худжанда предусмотрено 32 миллиона евро, пишет Сукпресса. Проектирование уже завершено, а его полная реализация должна начаться в будущем году. Глава области Раджаб Ахмадзодай, руководитель представительства ЕВРР в Таджикистане Холгер Вифел, также обсудили проект улучшения мелиоративного состояния Мачинского района. На полную модернизацию системы водоснабжения района предусмотрено 70 миллионов евро. Первый этап проекта планируется начать в 2027 году. Проект предусматривает реконструкцию водопроводных и ирригационных каналов, насосных станций и существующего оборудования. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
3: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: شرکتی آویزولو همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Ajibadem. این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز Ajibadem را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بی‌خطری و کسبیت را انتخاب کنید. Ajibadem، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат ро ба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 92-359-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
5: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
6: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلیس.
4: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز با یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار می‌کند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگی چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب تحفه می شود و دوستورانش در برای نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلیس.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре». Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
0: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира – мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Soft Premium» – мягкие, как мамины объятия.
0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
5: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Савдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсосному.
1: Салом, шанавандагони азиз. Бинобай тилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавоишро мабарноки бебориш хоҳад бод. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Яхада.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیوس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему ребенок так расстраивается из-за старого плюшевого мишки, который давно потерял вид? Почему нельзя просто взять и заменить его новым? Привязанность к вещам у детей. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. У многих малышей есть особенная вещь, без которой он не хочет засыпать, выходить из дома или отправляться в детский сад. Это может быть старая плюшевая игрушка или любимая подушка. И для взрослого это может быть просто старая вещь. А вот для ребенка – настоящий маленький островок безопасности. Дети привязываются к знакомым предметам, потому что они связаны с ощущением спокойствия, привычным домом и близкими ему людьми. Когда малыш обнимает любимую игрушку, он словно говорит: «Я знаю это мое, рядом с этим мне спокойно». Особенно такая вещь помогает в моменты перемен. Когда ребенок начинает посещать детский садик, а мама уходит. Когда он переезжает или просто переживает усталость или сильные эмоции. Поэтому не стоит смеяться над любимым старым и рваным другом малыша и резко выбрасывать его, даже если вам кажется, что уже давно пора купить новый. Если любимая игрушка порвалась, то предложите ребенку вместе зашить, постирать, выбрать для нее новую коробочку или специальное место. Так вы не только сохраните дорогую малышу вещь, но и покажете, что понимаете, как важно это для ребенка. А если игрушка совсем износилась, то не спешите устраивать тайную замену. Лучше постепенно знакомьте своего ребенка с новой, оставив старую рядышком. И помните, такая привязанность – это не каприз. Для маленького человека любимая вещь может быть способом справляться с большими чувствами. Ведь детству иногда нужен совсем небольшой кусочек привычного мира. Мягкий, знакомый и любимый. Берегите эмоции ваших малышей и дарите им положительные эмоции как можно чаще. Ну а сухость и комфорт кожи ребенка подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

هر روز یه قدم به پیش. آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней». Потому что характер – это не застывшая маска. Это живая часть личности, которая может развиваться вместе с нами. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 12 миллион.
5: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк.
6: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.